Вот так вот, легко и просто пишутся наши романы. Увидели кого-то, заинтересовались, потом увлеклись. И еще одна яркая картинка на всю жизнь. Если все-таки это роман будет, но зато есть что вспомнить. Ну и опять же, знаете, сбрасывать со счетов не надо. Судьбоносную встречу, когда обычный роман переворачивает всю твою жизнь и делает ее просто необыкновенной дальше. И встречают друг друга люди, и на всю жизнь уже вместе остаются. Так что и сами мы писатели своей любви, романы пишем, и такие же фильмы мы сами про себя снимаем уже как режиссеры. Это «Русское радио», меня зовут Илья Крылов, а вот вам и песня. В

доплывать, долетать и доезжать из пункта А в пункт Б без опозданий в точно назначенный час. Ну, а место встречи изменить нельзя. Если лето, значит, встречаемся на юге, на пляже и купаемся в море или океане. Всегда мы от этого под гипнозом. И пусть магия подобная никогда у нас не заканчивается. А значит, продолжаем прекрасный летний сезон на Русском радио.

0: поздно, и вы успели получить свой кусочек лета в виде приглашения от Русского радио на концерт Марии Краймбрери. Вам надо внимательно слушать московский стол заказов сегодня с 14 до 15 по Москве. Возможно, именно в ваши руки отправится приглашение на это мероприятие. Да еще и в живописном месте столицы. Вы отдыхаете, ну а Мария Краймбрери поет для вас. Слушайте Русское радио, и пусть вам сегодня повезет.
1: На Русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

какое-то время мы, возможно, далеко от наших близких окажемся, когда на работу или по делам улетим, уедем. Ну, а потом вечером вернемся домой и снова со всеми рядом. Ну, а пока готовимся просыпаться или уже это делаем, и как Валерия пела, пусть будет легко и тепло. Ну, а кому жарко, ныряйте ко мне под мой русскородийный кондиционер. Уже поставил комфортную температуру плюс 22 градуса и хорошо так, приятно работать, делиться с вами любимыми песнями. Дальше слушаем Иракли, группу «Моя Мишель» и Дмитрия Колдуна «С любовью в каждом звуке и в каждом слове». Ну, а меня зовут Илья Крылов, тоже с любовью ко всем вам.

Ноль калорий, зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. Вкусная жизнь на русском радио.

0: песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

4:20 в Москве, уже солнце на горизонте показалось, медленно поднимается и своими лучами нас будет, и солнце внутри каждого из нас появляется. Ну и давайте солнечных лучей накидаем за эту песню. Чем больше лайков за нее вы поставите, тем выше шансы у Иракли появляются попасть в золотой граммофон и занять там лидирующую позицию. Прямо сейчас заходите на сайт rusradio.ru и голосуйте, впустите новую музыку в золотой граммофон.

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: И пусть каждая такая влюбленность перерастет в большую, самое главное, крепкую любовь, когда и спорить не хочется, и отпускать друг друга ни на минуту, ни на секунду. И когда кто-то оказывается на расстоянии, достаем из кармана эти самые компасы, о которых только что пел Сергей Лазарев, и по стрелкам находим верное направление, а потом и свою любовь на русском радио, и как бы и кто от нас далеко не находился.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

одно целое, неделимое мы и выходные. Но также можно сказать и про понедельник, да. Как он без нас? А мы без него. Отдыхать, конечно, хорошо, но так можно и заскучать. Когда только расслабленное состояние, ничего не делаешь, лежишь себе на диване или ходишь туда-сюда из угла в угол без дела и ответственности. А так всегда разнообразие. Отдохнули, поработаем, поработали, потом опять отдохнем. Ну а пока всем доброго понедельника. Сегодня уже 29 июня. Месяц-то как пролетел летний, да? Легкого пробуждения всем желаю и настроение выше облаков. У меня оно именно такое сейчас. У микрофона я, Крылов Илья. Я с вами на русском.

Так же, как и многие мальчишки, я, Илья Крылов, тоже в детстве любил кораблики по воде пускать, бумажные мастерил и пытался из дерева делать такие большие, красивые, с парусами. И куда же вы, кораблики мои, уплыли? Детство беззаботное унесли, наверное, туда, где туманы белые-белые и черешня спелая-спелая. Ну а дальше, все по тексту песни Николая Баскова. Делайте громче, просыпайтесь и танцуйте.

0: Реклама на русском.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Извините, но я ничем не хочу вам помочь. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Есть у меня для вас, друзья, одна затея, которая поможет с минора на мажор переключиться. Давайте пошутим и сделаем это не просто так, а за подарки от русского радио. Хотите, чтобы вся страна улыбнулась вместе с вами? Ну, тогда скорее придумывайте шутки, присылайте их к нам сюда, в редакцию русского радио, на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок, внимание, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ни у кого такой футболки не будет. Только у вас будете ходить хвастаться. Все подробности на нашем сайте.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

смысла нет, жизни нет и настроения тоже нет без любимых песен на русском радио. И как хорошо, что наша песня с нами рядом. Проснулся, включил русское, и все нипочем. И смыслом новый день наполняется, и жизнь начинает играть яркими красками. И все отлично, и дальше все будет хорошо. Доброе утро из самого солнечного дня. Просто так от души желаю я, Крылов Илья, и еще один час до прихода русских перцев мы проведем вместе.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Группа «Градусы» рядом с нами на русском, и как бы хотелось, чтобы время замедлялось, но нет. Утром оно, время всегда ускоряется, и глазом не успеешь моргнуть, а уже надо крутить баранку собственного авто. Кофе не допили, вот чтобы не опоздать на работу, выехал позже, дом закопался, все, в тайминг не укладываешься. Так что пусть все будет четко по полочкам и своевременно. Ну а русское радио не даст вам во времени, конечно же, потеряться. В Москве уже 6:21.
1: Русское радио.

Так и есть, между ведущими и слушателями любовь и уважение друг к другу. И между ними тоже такие теплые и прекрасные чувства. Поэтому и столько лет эта команда уже вместе. Русские перцы. Дальше они будут с вами. Ну, а я прощаюсь до завтра в 10 утра по Москве. Поговорим по душам и послушаем наши любимые песни. Илья Крылов, Русское радио. Пока.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня правительство в очередной раз рассмотрит запрет на экспорт дизельного топлива. На минувшей неделе Кабинет министров не стал запрещать продажу солярки за границу, решив, что запасов дизеля в стране достаточно. При этом вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить дизельным топливом аграриев. И к другим темам. В Госдуме предложили пересмотреть возрастной порог для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Сейчас выплата удваивается только по достижении 80-летия. Авторы инициативы предлагают ввести поэтапное увеличение надбавки каждое десятилетие. По мнению парламентариев, дополнительная финансовая поддержка должна расти с годами в 70, 80 и 90 лет. Кроме того, в стране есть долгожители. Несмотря на единичность таких случаев, люди нуждаются в поддержке, отмечают депутаты. Россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей, передают РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. В результате совокупный объем средств населения в кредитных организациях к концу месяца сократился до 67 триллионов рублей. Отмечается, что это уже третий месяц в году, когда граждане забирали средства из банков. До этого крупные снятия фиксировались в январе на 950 миллиардов рублей и в марте на 10 миллиардов. Искусственный интеллект впервые выиграл дело в суде в Великобритании. Нейросеть самостоятельно составила жалобу и подготовила все документы для заседания. Благодаря этой работе истец смог взыскать долг в 7000 фунтов. По мнению российских адвокатов, есть дела, которые уже можно поручить нейросетевому агенту. Они представляют собой стандартные процедурные вопросы. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие вы наши! Понедельничек вступает в свои права. 7 часов 2 минуточки. Здесь главное на главном стартует для вашего шикарного настроения, чтобы все заладилось, чтобы все было отлично и самое главное, чтобы вы улыбались. Напротив меня Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, здравствуйте!
2: Доброе утро! Сегодня, кстати, надо мне начать привыкать к тому, что второй микрофон включать не нужно целую неделю. Ну, Полинка-то в отпуске, все.
1: И что?
2: Давай сделаем профилактику этого микрофона сделаем. Пусть он отдохнет недельку.
1: То есть, погоди, ты приезжал поработать, что ли?
2: Ну, Полинка пускай отдыхает на море, а микрофон пускай отдыхает здесь.
1: Прекрасно, пусть привезет нам ракушек, чтобы в принципе, море хотя бы послушали.
2: Я не откажусь и от турецкой шоколадки, от, да от вафельки моей любимой. Полинка, слышишь?
1: Шоколадку привези ему,
2: заказы уже в корзине.
1: Однозначно. А о чем мы сегодня будем делать?
2: А мы сегодня будем играть в игрушку «Слово не воробей».
1: Любимая игрушечка, конечно.
2: Конечно.
1: Это где два человеченька вот так вот позвонили.
2: Сражаются.
1: Да, и как, ах ты,
2: за
1: господи,
2: колонку.
1: Боже. Да.
2: А еще один человечек будет сражаться за 10 тысяч рублей в игре против правил.
1: Ну, накал страстей тут повышается. Перченый гороскоп будет, естественно. 12 друзей Морозова придут, все расскажут вам, как, что, как.
2: Ой, лучше раскладки. Не надо.
1: Не надо?
2: Не.
1: А что, ну я хотел просто напугать людей, что нас много.
2: Потому что слово не воробей, Антон.
1: Вылетит, не поймаешь. А сейчас будут песни, ребята. Ваши любимые песни.
2: Самые красивые артисты.
1: Да.
2: Вот один из них уже заходит.
1: Ну, как говорится, здесь Антон.

0: Русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, новости. Новости наши любимые. Знаете, новости про двойные стандарты. Из Евросоюза прилетел. Ну, так, как, частично из Евросоюза. Great Britain у нас на связи.
2: Они не в Евросоюзе.
1: Ну, частично, ты же понимаешь.
2: Они сбоку.
1: Когда надо, да, сбоку бантик. Короче, в Лондоне. Лондон, это которая The Capital of Great Britain, да?

0: кондиционером.
1: Слушай, Антон, мне вот эта борьба с ветряными мельницами, да, с экстремальной жарой в том числе, напоминает, знаешь что, нашу борьбу с лишним весом весной.
0: Это невозможно.
1: Он всегда побеждает.
0: Вот они взяли и провели эту конференцию где? В бане, судя по тому, что кондиционеров не было, понимаешь? На троих чисто. Вот. А борьба с лишним весом где проходит у нас? А в ресторанах быстрого питания.
1: Да.
0: Нормально. Боремся. Боремся как можем, а почему бы нет?
1: Слушай, в бане, кстати, есть вот эти вот ужасные люди, которые борются с жарой, которые начинают сквознячок делать, и на них начинается, естественно,
0: вот
1: ор сверхнеколог.
0: Вот этого не надо, сквознячок, чтобы ты заплакала. Вот это нет, не нужно.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама.
3: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
4: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
3: И сколько вышло?
4: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
3: Где покупал?
4: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость на труд для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Тигра» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А если серьезно, какая другая рифма возможна к слову «прачечная»?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
2: Русская

0: от русских перцев.
1: О, как!
2: Давайте по нарастающей пойдем. Про гороскоп сейчас, значит, Овны. Сегодня вам лучше сделать ставку на качество, а не на скорость.
1: Тельцы, вас ждет повод порадоваться чужому успеху, как своему собственному.
2: Ой, это я люблю. Близнецы, сегодняшний день принесет вам неожиданную возможность проявить себя. Я так понимаю, Жукова пойдет на акваэробику.
1: На о, как я умею. Раки, сегодня важно не упустить шанс, который сначала покажется незначительным. Так.
2: Львы, вас ждет удачный момент для того, чтобы взять инициативу в свои руки.
1: Дева. Кто-то может обратиться к вам за помощью или советом.
2: Коллеги Антона, весы, сегодня вам повезло довериться своему вкусу и чувству прекрасного.
1: Вот я прекрасно это чувствую, честно говоря. А скорпионы, вас ждет приятная ясность в вопросе, который долго оставался открытым.
2: Какое выражение? Приятная ясность.
1: Да, о, смотри, вижу, да, ясность.
2: Запомню. Стрельцы, сегодняшний день подарит возможность отвлечься от рутины.
1: Козероги, сегодня стоит уделить внимание тому, что вдохновляет.
2: Водолеи, неожиданный поворот событий принесет больше плюсов, чем минусов.
1: Рыбки, дорогие, вам завершаем. Вас ждет день добрых слов и хороших эмоций.
0: Перченый гороскоп на русском радио.

Авторское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

0: русском радио.
1: А я вот думаю, что я тупею с годами?
2: Да?
1: Да, почему я торможу?
2: А сколько ты на радио работаешь?
1: Уже 20 лет, 22.
2: Ну, вот. Не в этом причина?
1: Нет, японские ученые тут выяснили, почему тупеет Дима Морозов. Значит, они выяснили, что механическая коробка передач улучшает когнитивные способности, тогда как автомат оставляет мозг в спящем режиме.
2: Я знаю, что автомат оставляет мозг в спящем режиме. Когда у тебя в руках автомат, ты можешь спокойно спать. Это нормально.
1: Ну, короче говоря, японские ученые доказали, что вождение на механике стимулирует префронтальную кору, которая отвечает за память, за внимание и принятие решений. И вот эта одновременная оценка скорости, работа со сцеплением, переключение передач, регулировка дросселя требует высокой координации, удерживая внимание. Вот такая стимуляция нейронных связей тренирует стареющий мозг.
2: Слушай, я предлагаю тебе купить ВАЗ-21-0, любая цифра, вот, и спокойным образом кататься по Москве.
1: ВАЗ-21-0.
2: А, ВАЗ-21-0, действительно, да. А дальше сам решил. Там машину трансформер просто.
1: Сам решил.
2: Сегодня хочу тебя.
1: Не, Антон, это жутко.
2: Почему?
1: Ну, потому что в моем возрасте уже на механику не пересаживаются.
2: Зато какое у тебя крепкое будет рукопожатие, если ты после коробки передач.
1: Ой, да. Ну, в общем, я выбираю быть тупым, но зато ехать на автоматической коробке.
2: Боже ж ты мой. Не подбрасывай меня.

«Русские перцы». Две трети на месте. Дима Морозов и Антон Юрьев.

0: Ну что ж, дорогие друзья, сейчас два человечка позвонят, вот начнут петь, понимаете ли, да? Mm-hmm. Песни с определенным словом.
1: Да.
0: Вот. А если бы у нас была, к примеру, сегодня утро, антология группы «Ленинград», то определенное слово вы узнали заранее. Mm-hmm. А так мы вам не скажем.
1: Вот Антон, так. Ну ты прошел тест на плохую память.
0: Да, да?
1: Вернее, не прошел.
0: А, в тест на плохую память. А, у меня память отличная. Как тебя зовут?
1: Мальчик, как тебя зовут?
0: Да. А,
1: друзья, нам реально нужно сейчас два человека. Спасите, пожалуйста, нашу игру «Слово не воробей».
0: Угу. Спасите ее? Спасите.
1: Итак, номер телефона 8-495-995-105-7.
0: Ожидаем.
2: Русские перцы на русском радио. Русское радио. Это родные нулевые.
3: Без тебя мне не мил этот мир.
2: Крылатые десятые. Тебящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
4: Синоптики летом обещают до 30. От Ибанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет» Т4Л. Этим летом все точно сложится.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Еще два блинчика и все, все, расходимся. Сказали мне швы на брюках. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя,
1: вот так вот рано утром встают наши слушатели, распеваются для чего? Для того, чтобы позвонить в игрушечку «Слово не воробей», немножко покричать, порадоваться,
2: попеть.
1: О, сходи, я попить очень хочу.
2: Да.
1: Чайчикулька, фикулька.
2: И не мело декламировать, а именно петь.
1: А, разрешите, пожалуйста, огласить, будьте добры.
2: Список вот претендентов, да, на конечно. Колонку.
1: Итак, значит, первый нам зазвонилась Александра. Александра из Волосовского района, Рабитица, деревушка. Потрясающая деревня, кстати. Вот, Александра, здравствуйте.
3: Доброе утро,
1: Сашенька. Так, значит, с вами сегодня будет играть Андрей из Нижнего Новгорода, в который мы в августе поедем. Андрюша, здрасте.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Так. Андрей, если колонку сейчас выиграете, мы вам сами ее привезем в августе.
1: Ничего себе, вот это вот подгончик, да? Значит, сейчас, Андрей, поздоровайтесь с Александром. Александра, поздоровайтесь с Андреем. Так, пожелайте доброго утра.
4: Александра, здравствуйте. Желаю вам удачи. Это были последние добрые слова. Как вы говорить любите.
3: Доброе утро, конечно.
1: Ничего себе.
3: Так, давайте пожелания вам скину.
1: А, значит, Сашенька, вы тоже не переживайте, потому что я где-то, если вы выиграете колонку, я в начале августа где-то поеду в Волосово, по РДК «Родник», вот, и привезу вам ее тоже лично сам. Поэтому не парьтесь, все нормально. Все
2: у нас с доставкой, у нас все прекрасно. Но, чтобы колонку выиграть, вам нужно сначала спеть сегодня песни со словом «счастье».
1: Счастье.
2: Счастливыми.
1: Счастливыми.
2: Счастичка.
1: Счастюленька. Да. Короче, там, где есть слово «счастье», да, вот в этих песнях есть счастье, а счастье для нас будет, если вы нам ее споете. Вот. Значит, кто начинает, скажите?
2: Начинает Александра из Рабитиц.
1: Да, Рабитиц.
2: Рабитиц. Да.
1: Так, Сашенька, давайте. Песня, где есть слово «счастье».
3: Счастье босиком, пока в руке сном.
1: Ты молодец. Угу.
3: Глаза твои.
2: Ну, есть такое.
1: Андрюшенька, плачь и смотри на Александру, которая открыла эту игру. Давайте теперь
2: плачь, смотри и пой.
4: Все, я уже плачу.
1: Не надо, не плачь.
2: Мы про счастье сегодня, Андрей.
1: Плачь и спой.
2: Да.
4: Так, как счастливы мы были, по-моему.
2: Надо петь. Да, там молоды были, конечно, и счастливы там тоже, но да. Надо спеть.
4: А, как молоды мы были, и счастливо любили. Только, конечно, мотив не тот.
1: Ну, нормально, мотив как раз тот, кстати, вот, да. А, так, Александра.
3: Я грею счастье внутри, смотри. Что такое,
1: елки? А, шикарно, ладно, было, да, на Андрей.
4: Так.
1: Ребята, ускоряйтесь.
2: У нас нет времени думать. Что раз.
1: Такое? Ну что ж, думаете, если мы до 10 часов все едим, так мы до 10 играть?
2: Раз. У нас там еще деньги не разыграны. У нас сейчас столько всего.
1: А что ты предвещаешь?
4: Александра, я вас поздравляю с победой и умной колонкой.
2: Вот это джентльменский поступок.
1: Ничего себе!
2: Ну что, значит, Волосовский район, Антон, ты поедешь,
1: да,
2: не однозначно, налегке, не а за огромной колонкой от русского радио.
1: Колонкой. А ну, Андрей, спасибо вам огромное за рыцарский поступок. Александра, мы вас поздравляем.
3: Ура! Спасибо.
1: Ну и всем хорошего дня.
2: Пока.
0: Слово не воробей. На русском радио.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Амода и Джейку с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8 комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
5: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
6: Если твоя девушка набрала вес, это только потому, что ты заслуживаешь большего.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Что слушает страна?
9: Сладкий вкус.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Мособлдума утвердила штрафы за продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним. Нарушителям грозит наказание до 100 тысяч рублей. В Госдуме усиление ответственности поддерживают и не исключают, что в случае успеха пилотного проекта в Подмосковье аналогичные меры примут на федеральном уровне. Штрафы вступят в силу 1 сентября одновременно с самим запретом. Москва и Подмосковье прорабатывают механизмы регулирования продажи вейпов. В областной думе заявили, что требуется взвешенный подход, который не позволит уйти бизнесу в серую зону. Власти примут решение, которое поможет четко регулировать вопрос столицы. Ранее президент подписал закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Документом предусматривается право субъектов устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов. Операторы «Большой четверки» просят Роспотребнадзор разрешить размещение базовых станций связи на территории вузов, пишет «Коммерсант». В прошлом году ведомства договорились о разрешении установки. Но в начале июня Роспотребнадзор ввел новый СанПин, запрещающий размещение. Минцифры не поддерживают запрет. Он может привести к ограничению услуг мобильной связи в вузах и в близлежащих районах. Фильм «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории кинематографа, собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате. Картина рассказывает о пути исполнителя от участия в детской семейной группе до статуса короля поп-музыки. Предыдущий рекорд по сборам среди биографических фильмов принадлежал картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера. У меня на этом все. 8 часов 2 минуты в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Тема дня сегодня. Какой вид спорта вы бы хотели попробовать хотя бы один раз в жизни? И почему? Эфир проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом, тренируйтесь, выполняйте нормативы ГТО и делитесь своими достижениями. Спорт доступен каждому.
2: И раз, два, и три, четыре, пять, и шесть. Это второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы». Дима Морозов тут, Антох Юрьев тут. 8:03, 25 отжиманий. Сейчас только что сделал Дима. Я посмотрел, поржал. Молодец.
3: Ну что ж поделаешь. Лето — это такое время, когда спорт уже сам начинает к тебе подбираться. Сначала ты просто выходишь погулять, потом, значит, решаешь пройтись побыстрее немножко, потом кроссовки новые покупаешь, и все. Слушай, ты уже почти спортсмен.
2: Но главное вовремя это заметить и не испугаться. Тем более у нас на Русском радио стартует конкурс «Русское радио на спорте» при поддержке госпрограммы «Спорт России».
3: В этом году у нас, кстати, все очень бодро. У конкурса будет несколько номинаций. Самый выносливый, самый сильный и самый гибкий. И каждую из них представляет один из нас. Я, например, отвечаю в этом году за силу.
2: Я за выносливость, а Полина за гибкость.
3: Вот, чтобы принять участие в конкурсе, надо просто выбрать номинацию, снять короткое видео и опубликовать его на сайте конкурса.
2: Причем спорт можно выбрать любой. Это могут быть нормативы ГТО, традиционные виды спорта, возрожденные или даже необычные. Тут главное показать свои способности.
3: Еще хороший момент. Количество видео не ограничено. То есть можно участвовать в одной номинации, а можно себя попробовать сразу во всех.
2: По будням с 13 по 24 июля мы будем объявлять победителей дня. Всего определим 10 таких спортсменов, и каждый из них получит сертификаты в спортивный магазин на 4000 рублей.
3: А 24 июля пройдет большой финал, и среди всех победителей дня мы выберем 3 суперпобедителей. Они получат главный приз. Это спортивные выходные в Нижнем Новгороде в нашей компании. А подробности, конечно, на сайте Русского радио.
2: И раз уж мы сегодня говорим о спорте, то хочется спросить не только про то, что вы уже умеете, а про то, что давно хотелось попробовать хотя бы один раз. Может, серфинг? Фехтование, прыжок с парашютом, скалолазание, конный спорт.
3: Да, или что-то такое, о чем вы давно думаете. Вот однажды я точно решусь. Наша тема сегодня — какой вид спорта вы хотели бы попробовать хотя бы один раз в жизни и почему?
2: Почему, ребята? Напишите нам, пожалуйста, ваши истории в канале ВМАКСе, вот, или в группе ВКонтакте. Там пост прям туда.
3: Есть, конечно же, у нас личные сообщения. Пишите в мессенджеры, смски тоже пишите. Номер плюс 7-916-003-105-7.
2: Спорт ты мир.
0: На русском радио.

0: Парам, что, какой спорт? Какой спорт? Люди, кто сделал зарядку?
1: Мы сделали зарядку.
2: Нам
1: ребята,
2: тут, кстати,
1: благодаря вам.
2: Нам шлют уже сообщение вот со спортом, который люди хотят попробовать. Вот Аленочка говорит, что растяжку в воздухе хотела попробовать. Это аэростретчинг или аэро-йога? Комплекс тренировок на подвесных гамаках, где упражнения выполняются в невесомости.
0: Это, конечно, нет.
2: Антигравитация, по-моему, это еще называется.
0: Нет, это опасненько. Вот, к примеру, если летишь куда-то тоже в условиях невесомости, да, сесть в проходе на шпагат, по-моему, нормальная тема.
2: Ну, вообще, на самом деле, выглядит это красиво. У меня просто меня над бассейном висят вот эти вот подвесные гамаки, и люди там выкручиваются по полной программе.
0: И ты ждешь, пока кто-нибудь...
2: В принципе, если если бы там не было стекла, можно было, в принципе, с этого гамака прямо вот и нырять туда в бассейн.
0: Это же круто, это такая, знаешь, это такая растягивающая тарзанка такая.
2: Да, и в воду.
0: Вот туда.
2: Да. Ну, как говорится, делай добро и бросай его в воду.
0: Однозначно.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
8: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
7: И сколько вышло?
8: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
7: Где покупал?
8: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
9: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Дилера» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
12: При покупке пары обручальных колец – памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
11: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
13: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
14: Жилой комплекс «Море» в Евпатории – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море».
15: Застройщик ООО «СЗ НТК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
4: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Себя не обманешь, но попытки продолжаются.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Мы продолжаем давать рекордам свои имена. Ну, ваши, честно говоря. Вы там спортом занимаетесь.
2: Ну, вообще, на самом деле, это про тех, кто хочет попробовать себя в каком-то виде спорта. Ну, когда по телевизору это смотришь, кажется, что это все так легко. А потом, когда начинаешь уже сам этим заниматься, ну, как-то вот не очень уж просто. Вот и нам написала Галина, она как-то разок сыграла в питанг. Так. Это когда игроки команд по очереди бросают металлические шары, и нужно, чтобы шар упал как можно ближе к маленькому деревянному шару. Это кошонет. Хотелось бы теперь попробовать сыграть в кёрлинг. По сути, те же правила. Надо постараться приблизить вот эту большую шайбу, не знаю, как она называется правильно, к цели. Наверное, интересно, раз этот спорт в олимпийском списке.
1: Ну, что касается питанка, то тут это самое, это осторожно надо быть. Там шар, это действительно, извини меня, ты видел?
2: Да.
1: Там шар как пушечное ядро такое маленькое.
2: Вот. Знаешь, у меня ощущение, что у меня соседи сверху иногда играют вот этот питанг.
1: Да?
2: Ну, судя по тому, что они такие шары катают по потолку.
1: Не, ну а что касается кёрлинга, то это нормально. Если вы даже не научитесь играть полностью, то убираться вы будете дома вообще потрясающе.
2: Да, это будет самый чистый вид спорта.
1: Вот так.
0: Русские перцы. На русском радио. Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
3: В среду в 11:30.
0: Слушаем и отдыхаем.
3: Русские каникулы с Петром Кузнецовым.
0: На русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей». Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
11: Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: В «Ленте».
1: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Светочка нам написала в Макс. Отмечали с подружками 30 лет окончания института. Взяли на природу бадминтон. Классная игра, похожа чем-то на большой теннис. Хочу теперь попробовать большой теннис и кричать, как Шарапова. Ах, жалко, Полинки нет, она бы сейчас изобразила.
2: Да, да. Да. Нужно Шараповой позвонить, чтобы она изобразила сама.
1: Ну, можно, в принципе, да.
2: Да, у меня есть ее номер.
1: Самое интересное в теннисе, это не вообще, как они там играют, а вот именно, как они кричат.
2: Боже мой, можно просто, знаете, закрыть глаза и понимаешь, что там происходит. А, это теннис.
1: Это ну, большой ладно. Теннис. А у меня, кстати, тоже есть мечта. Я хочу попробовать себя в прыжках в воду. Очень красиво, потому что они прыгают вот так вот с вышки, да. Падают в воду без малейших брызг.
2: Ага.
1: И вот так вот у отельного бассейна, представляешь, удивлю людей умением запрыгивать в воду без всплесков.
2: Ага, это просто, знаешь, как разойдись!
1: И цунами такое на пол-отеле.
2: Если я в ближайшее время посмотрю, что какой-то отель в Турции смыло...
1: Это я. Нет, на самом деле, Антон, пока меня останавливают все-таки вот это, помнишь, в прошлом части мы с тобой говорили, что мы боремся с лишним весом, пока конечно, он конечно. Побеждает. Поэтому пока вот он побеждает меня, я вот эти плавочки, ну, которые там тоненькая ниточка, я их, к сожалению, не могу носить.
2: Я тебе хочу сказать, даже когда ты победишь лишний вес, пожалуйста, не носи эти плавочки.

0: Да, это мы идем на ура. Куда-то, да. Ребят, ну я вам хочу сказать честно. Спорт — это не шутки, правда. Спорт не шутки. Шутки — это когда вы их присылаете прямо сюда. Ну, вы же любите удачные шутки, правильно, Дим?
1: Да, спорт — это не шутки. Шутки — это шутки.
0: Шутки — это шутки, правильно. Правильно. Вот, а мы тоже любим удачные шутки. Ну, вот, особенно поржать, честно слово. А поэтому ждем все ваши варианты на сайте rusradio.ru. Лучшие из них прозвучат в эфире. Звучи их явно. Кроме славы и всеобщего признания, авторы получат эксклюзивную футболку собственной шуткой и все детали, естественно, на нашем сайте. Ну и, конечно же, воздушный поцелуй от Морозова. Девчонки, получите, если пришлют шутки.
1: Естественно, давайте, дерзайте, всем желаем удачи. Ну и еще, конечно же, мы желаем удачи человеку, который уже сейчас держит свой телефон во всеоружии. Он готовится позвонить к нам в игру «Против правил».
0: Ну, а это чтобы 10 тысяч рублей, что ли?
1: Да.
0: Так я пойду за денежками тогда схожу.
1: Давай, я пока номер напомню. 8495-995-105,7.
0: Вот и все.
1: Звоните.
2: На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
11: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
12: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
13: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Не знаю, кто пишет сценарии моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Дом радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! А баба-яга против!
2: Да ну и что, что баба-яга против, господи, тоже избушка на курьих ножках. Эх, хорошо иметь домик в деревне. Вот, кстати, теоретически на эти деньги, на выигранные, можно поехать, снять себе домик в деревне, вот, кайфануть какое-то количество времени.
3: Ну, либо купить квадратный сантиметр земли.
2: Квадратный сантиметр земли.
3: Ну, все начинается с малого.
2: Все начинается с малого, действительно. Там еще квадратный сантиметр. И так в наследство что-то оставить. Ребят, до нас зазвонилась Майя, хочет выиграть денег из Санкт-Петербурга. Маечка, здравствуйте.
3: Здрасте.
4: Доброе утро.
3: Маечка, пожалуйста, уйдите с громкой связи, потому что если мы не услышим ваш неправильный ответ на вопрос Антона, то вы не получите денег.
2: Это будет обидно.
3: Все замечательно. А как у вас там делишки в Петербурге?
4: Отлично.
2: А что, а дождь-то есть? Нет? Нету дождика?
4: Ну, он ночью был, закончился прекрасно.
3: Ну и слава богу. А вы куда-то, ну, куда-то едете?
4: На работу.
3: На работу?
2: А что такое? Ты что, хочешь сказать, что у него отпуск, что ли? Вот сейчас на выиграет деньги, все.
3: Ну, слушайте, летом в Питере вообще надо отдыхать.
2: Так нормально, выиграет деньги, приедет на работу, говорит, до свидания, и закроет дверь.
3: Успейте там еще померзнуть, промокнуть. Да. Лето надо отдыхать. Ну, ладно.
2: Главное не пропустить этот один день.
3: Да, у вас, может быть, сегодня прибавка к зарплате в размере 10 тысяч рублей, Маечка. Для этого нужно ответить на 5 вопросов, потом еще на 5 вопросов. Отвечать надо неправильно, но логично. За каждый такой ответ получите по 1000 рублей. Раунд длится ровно 20 секунд.
2: Готовы?
4: Поехали.
2: Вперед. Какой город считается культурной столицей России?
4: Владивосток.
2: Командный вид спорта?
4: Городки.
2: Врач, который лечит зубы?
4: Лор.
2: Что открывают, чтобы проветрить помещение?
4: Подвал.
2: В чьем дверь?
3: Ну, знаете, подвал.
2: А что?
3: Хороший вариант ответа, мне понравился.
2: Там тоже живут.
3: А, Майя, ну что, вам достается сейчас 3000 рублей. Ой, 4.
2: Ты что, ты куда косарь-то? Дима!
3: 4.
2: Майя позвонила, посчитала вопрос, я сразу считала, а ты 3 косаря решил. 4. 4000 рублей, вот так вот. Понятно? 4000 рублей для Маечки. Маечка, вы довольны, дорогая моя?
4: Конечно,
2: ну, вот прекрасно. Вот и славненько. А вот вы там это самое, уже как-то возьмите, разграфируйте, как вы потратите эти деньги. А пока я Димку побью за то, что он косарь хотел стырить.
3: Ты что, не привык, что у меня плохо с математикой?
2: Сюда иди, у тебя
3: плохо. Папа, у Димы зелёный
2: в математике. У тебя плохо, понимаешь, а?
0: Игра против правил.
1: А баба-яга все равно против.
0: На русском радио. Новая песня на русском.

0: Эфир проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом, тренируйтесь, выполняйте нормативы ГТО и делитесь своими достижениями. Спорт доступен каждому.
1: На русском радио.
2: Реклама.
3: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
4: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
5: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
7: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
6: И сколько вышло?
7: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
6: Где покупал?
7: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
5: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
9: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
10: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
11: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей «Амода» и «Джейку» с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. «Черноморавто», Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8 комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
13: Мне звонили мошенники и голосом начальника просили выйти на работу.
14: Я не поддался.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
16: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
17: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Выборы в Госдуму пройдут в строго установленные сроки. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин. Центр избирком утвердил трехдневное голосование с 18 по 20 сентября, отметив, что такой формат удобен гражданам. Это первые выборы в Нижнюю палату парламента, которые будут проводиться в новых регионах. И к другим темам. В Приморском крае установлены ограничения на заправку топливом грузового автотранспорта. Максимально за один раз в баке большегрузов теперь можно залить не больше 200 литров. Власти Приморья отмечают, что в крае создан необходимый запас топлива, но ограничения вводятся из-за ажиотажного спроса. На прошлой неделе власти Приморского края призвали жителей не закупать бензин про запас. С начала года стоимость запчастей для отдельных иномарок выросла на 15-20%, пишет «Известия». Основные причины роста – ослабление рубля, удорожание логистики, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка. Средний возраст машин в нашей стране превысил 15 лет, что разгоняет спрос на ремонт. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание на 5-10% до конца года. Рост цен на запчасти напрямую влияет на ОСАГО. Доля деталей в структуре выплат достигает 80%. В число регионов с высоким доходом репетиторов вошли Санкт-Петербург, Москва и область, а также Краснодарский край и Воронежская область, где профильные специалисты зарабатывают в среднем от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. По мнению экспертов, востребованность репетиторов в этих регионах сохраняется из-за образовательной инфраструктуры и спроса на подготовку. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Тема дня сегодня. Какой вид спорта вы бы хотели попробовать хотя бы один раз в жизни? И почему? Эфир проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом, тренируйтесь, выполняйте нормативы ГТО и делитесь своими достижениями. Спорт доступен каждому.
1: Да, и сегодня мы обсуждаем спорт, который вы хотели бы попробовать хотя бы один раз в жизни. Доброе утро, с вами здесь Антон Юрьев.
2: Я Тудочки.
1: Дима Морозов. И мы напоминаем, что на Русском радио стартует конкурс «Русское радио на спорте» при поддержке госпрограммы «Спорт России».
2: Ну, чтобы принять участие, нужно выбрать одну из номинаций: самый выносливый, самый сильный или самый гибкий. Снять короткое видео и опубликовать его на сайте конкурса.
1: А уже с 13 июля мы начнем объявлять победителей дня, которые получат сертификат в спортивный магазин на 4000 рублей и шанс провести спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с нами.
2: Да. А еще в этом году есть специальная номинация «Достижения в спорте». Тут нужно не видео, а фото. Опубликуйте на сайте конкурса фотографию, которая ярко показывает ваше спортивное достижение.
1: Это может быть медаль, эффектный финиш, кубок, первый забег, личный рекорд, какая-то победа над собой. Это все, чем вы правда гордитесь.
2: И каждый из вас сможет зайти на сайт и проголосовать за участника, чье спортивное достижение впечатлило их больше всего. Три победителя получат денежные призы. Подробности, как и всегда, на нашем сайте.
1: А мы пока продолжаем обсуждать тему дня. Какой вид спорта вы бы хотели попробовать хотя бы один раз в жизни и почему?
2: Ну, чтобы понимали, дорогие друзья, пока вы пишете нам, в Максе и ВКонтакте, мы здесь ведем эфир в планке. Да.
1: Ну и наши координаты. +7 916 003 105 7. Пишите, очень ждем ваши достижения.
2: Поехали.
1: Будущее.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: В каком бы виде спорта вы себя хотели попробовать и почему? Вот Анастасия нам написала ВКонтакте. Хотя бы раз в жизни хотела бы научиться плавать, потому что с детства любила воду, но боялась, что, ну, может что-то случиться. Сейчас в свои 30 лет я очень хочу попробовать и не робеть. Полиночки, хорошего отпуска. Это от Анастасии. Вот она там, кстати, вашу мечту-то исполняет, Настенька.
2: Ну, так скоро и вы, Настенька, исполните свою мечту. Чего нет-то?
1: Да.
2: Не бойтесь, купаться, это прикольно.
1: Кстати, очень много людей присылают нам сообщение о том, что они хотят спрыгнуть...

0: тему. Как побороть этот страх?
1: Ну смотри, можно, в принципе, расстелить подушки на полу и прыгать с дивана на эти подушки. Ну, как бы высота же должна постепенно расти. Ну вот начать можно с малого.
0: Да. На подушке.
1: С 20 сантиметров.
0: Главное, чтобы никто не поприкалывался и подушки не убрал.
1: Вот это. Ну, вы тогда тренируйтесь тогда, когда никого дома нет.
0: Вот, а можно, кстати, прыжки в воду освоить, да? Вот сначала.
1: Угу. Ну, в принципе, когда вот отключали горячую воду, многие освоили вот эти прыжки в тазик.
0: Да, действительно, а некоторые в тазик, некоторые, ух ты, Москва-река.
1: Все нормально. Не рекомендую.
0: А почему?
1: Потому что.
0: Да. Какой исчерпывающий ответ, Дмитрий!
2: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» — всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточните.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Заставщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Дожди идут, но нас не смоешь.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: кстати, многие тут про теннис, про бадминтон.
1: Бадминтон.
0: Да, и еще тут у нас про падл люди пишут, что хотят себя в этом тоже спорте попробовать, но не у всех в городах пока еще падлы построили вот эти корты.
2: Слушай, а я так понимаю, что это игрушечки не предрасполагали к тому, что в любом месте можно развернуть площадку и как
0: понимать? Не в любом, там же зависит от того, что у тебя шарик, этот мячик должен по стеклянным стенам прыгать. Там по правилам как-то, я забыл уже.
2: А ты от него уворачиваться, да?
0: Да, хотя я официальный голос падала в России.
2: Боже,
0: но правила до сих пор не выучил еще окончательно.
2: Я так и знал, что Дима падал.
0: Я падал, но поднимался.
2: Падали, но поднимались. Нет, ну это такой получается человеческий пинбол, понимаешь?
0: Вот нам Наташа написала, она говорит, а я бы хотела побыть биатлонисткой. Ну, на лыжах я умею кататься, стрелять вроде тоже, но когда все это вместе, это вот очень, мне кажется, сложно.
2: Удобненько, быстренько, тебя кто-то обгоняет, ты такой раз, упал, пфф. Все,
0: да, слушай, ну за биатлонистами наблюдать на Олимпийских играх одно удовольствие.
2: Действительно, особенно болеть за наших-то.
0: Да, но с дивана.
2: С дивана?
0: Да, там тепло.
2: Но ты все равно, ты же на диване как болеешь? Ты сидишь в полной экипировке на лыжах, ну вот, с ружьем.
0: У меня, да, у меня есть даже водное ружье.
2: Ты единственный человек, который стреляет в телевизор во время того, когда там кто-то за нашими бежит.
0: Говорит,
2: ну-ка, не догоняй ее.
0: Да, да.
2: Да.
0: Все время телевизор мокрый.
2: Такой ты молодец.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио 579

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра. Русские перцы.
1: Спортивное утро на русском радио продолжается.
2: Вот Татьяна нам в Максе написала: я бы попробовала подводную охоту на рыб, но боюсь этих самых рыб в воде.
1: Ну, это нормально.
2: Все мы немножко Татьяна.
1: А представляешь, как я нырну, а там пираньи такие, да? Тут...
2: Там, слушай, там кроме пираньи еще, знаешь, сколько страшных рыб? Рыба-игла.
1: Рыба-игла.
2: Рыба-доктор.
1: Рыба-пила.
2: Да, рыба-пила, рыба-ела еще, кстати.
1: Да-да-да. Рыба-бросила. Вот. Окончательно уже все. Рыба-минздрав, я даже сказал. Слушай, вообще, вот по сути говоря, где проходит разница, значит, и граница между я просто вышел во двор и я занимаюсь спортом? Где?
2: Ну, это хороший, конечно, вопрос. Потому что у многих спорт начинается только там, где форма, секундомер, какой-то тренер, да, и вот этот человек, который говорит: не халтурим.
1: Да. А если ты во дворе играешь в городки, вообще это спорт?
2: Ну, конечно.
1: А если в парке бросаешь диск в корзину?
2: Тоже спорт.
1: Так, а если прыгаешь через резиночку?
2: Ну, это естественно.
1: Вот тут многие девчонки, значит, сейчас удивились, потому что поняли, что в детстве у них была спортивная карьера, вот эти барабанчики.
2: Да, ну, на самом деле, в этом же и смысл. Двигательная активность, она может быть разной. Здесь не обязательно сразу бежать марафон, да, или покупать абонемент в зал. Иногда достаточно какой-то площадки рядом с домом, парка, двора, в конце концов. Ну и вот этого желания пробовать что-нибудь новенькое.
1: Ну или можно возродить хорошо забытое старое.
2: Да.
1: Например, лапту. О. Игру, которую многие помнят как-то очень что-то летнее, прикольное, школьное. Вот. А на самом деле это полноценный командный спорт.
2: Да, да. Давайте вот, кто не помнит, я сейчас расскажу. Там один игрок, значит, бьет биты по мячу, бежит через площадку, а соперники пытаются поймать этот мяч и осалить бегуна. Скорость, реакция, стратегия — здесь все как положено.
1: И главное, не нужно ничего космического. Понимаете, бита, мяч, площадка и люди, которые готовы бегать не только за автобусом.
2: Mm-hmm. Еще есть такая кила, традиционная русская командная игра с мячом. Там цель — занести мяч в зону соперника, но игра здесь жестче и динамичнее, чем обычный нам привычный футбол.
1: А городки — вообще прекрасный пример. Сначала кажется, ну что там, ну деревянные фигуры выбивать, а потом понимаешь, что нужна точность, расчет силы, техника и холодная голова.
2: Да, из более новых направлений, значит, диск-гольф. Это когда вместо клюшки мяча у тебя специальный диск, а цель — попасть в металлическую корзину за минимальный количество бросков.
1: А, и вот мне нравится, что все вот эти вот направления, они традиционные, возрожденные, необычные, новые. Они показывают, что спорт может быть очень разным.
2: Да, именно такие спортивные идеи помогают находить и поддерживать всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре». Он проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по государственной программе «Спорт России».
1: Его цель — искать яркие и перспективные спортивные проекты, которые помогают людям больше двигаться, заниматься физической культурой и вести активный образ жизни. За 6 сезонов на конкурс подали уже больше 27 тысяч заявок со всей страны.
2: И это не только про большие спортивные школы или масштабные организации. Участвовать могут все россияне старше 18 лет, компании и индивидуальные предприниматели, если у них есть проект, в котором занимается минимум 5 человек. А победителей ждут денежные призы.
1: Так что если вы придумали, как вовлечь людей в спорт через лапту, городки или высокотехнологичный спорт, об этом можно заявить на всю страну. Заявку можно подать на сайте tyvigre.rf. 3 июля пройдет церемония награждения победителей 6 сезона конкурса, а 7 сезон конкурса стартует в начале 27 года. Так что следите за обновлениями.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Ну что, спортивные вы наши, что вы там нам написали?
2: Ну, расскажите, что вы хотели бы попробовать, какой вид спорта. Вот, например, нам Наталья написала из Ташкента, хотел бы попробовать себя в бобслее. Всегда нравилось смотреть, как они по ледяным горкам съезжают. Ух, дух захватывает, люблю кататься на санках.
1: Не, ну, знаешь, ну, бобслей, да, это как бы там еще более-менее закрытая вот эта же это самое.
2: Совсем уж и закрытая, в принципе, можно и слететь оттуда.
1: Да, но вот скелетон, это вообще, это такая жесть, я один раз увидел эти соревнования, думаю, боже ж ты мой, это как...
2: Но там они по рельсам, люди, по-моему, едут, нет?
1: Да, там не по рельсам, там прямо...
2: По трубе?
1: Ну, такой маленькой штука, вот так же, где это самое, где и бобслейцы, думаю, ничего себе, это, конечно, вот это ужас, я очень испугался.
2: Вообще, нам что-нибудь такое безопасное давайте.
1: Шахматы? Да, шашки.
2: Нарды?
1: Нарды, да.
2: А чего, давайте введем уже олимпийский вид спорта, нарды.
1: Действительно, вот, в них играют, я хочу сказать, даже в отдаленных уголках.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+. Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Ну, пока Полина описывает бассейны в своих дневниках, мы с большущим удовольствием в этой студии приветствуем нового третьего участника нашей программы.
1: Но на сегодня только, ты уж не пугай людей.
0: Но на сегодня, на ближайшие минут пять. Потом-то ты останешься здесь один.
1: Я не смогу заменить Полину так, как делает это Полина.
2: Почему? Ну-ка иди сюда.
1: И описывать бассейны, как описывает их Полина Жукова.
2: Слушайте, я хочу сказать, что вот Андрей Макеев, да?
1: Да.
2: А выглядит как Андрей Рублев. Я вам честно хочу сказать.
1: Я практикую.
2: Андрюх, ты такой стильный с бородой.
1: Слушай, рубли у меня есть, я тебе скажу так.
2: Да?
1: Немножечко есть.
2: Надо
1: да,
2: в иенах, брат, в иенах. Согласен. Сейчас такое время. А ты такой красивый с бородой.
0: Что-то в Макееве есть царское такое.
2: Да?
1: Да, это Иван Грозный.
2: Слушай, меня смутило, что когда он меня увидел, говорит, плохо велся, и достал розги. Вот, это меня немножко напрягло, я тебе хочу
1: сказать. Это все последствия бороды, поэтому да.
2: Последствия бороды?
1: Если ты отрастишь себе бороду, как я, у тебя тоже розги появятся, я тебе обещаю.
2: Раньше я думал, мы в шоу-бизнесе, что последствия бороды — это неучтенный контракт с Блэкстаром, а тут как бы на тебе.
1: Ну вот, видишь, все по-другому, все по-разному.
2: Ну рассказывай, вид спорта, которым ты занимался, занимаешься и планируешь заниматься.
1: Хотел бы заниматься стрельбой из лука, но в принципе по мне видно.
2: Опять угрозы, понимаешь?
1: Просто, понимаешь, я в прошлом году...

да хоть куда, какая разница, то, конечно же, здесь только любовь и только оставаться, только писать «да-да-да-да-да, конечно, я согласен» или «согласна». Ну, а во всех остальных случаях, конечно, нужно ориентироваться исключительно по ситуации. Слушайте свое сердце, слушайте «Русское радио». Плохого не споем и не поставим. Оставайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати».

0: по миру. ООО «Капибара».
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Русское радио приглашает.
2: Юрий Стоянов.
3: Дед — это я.
2: Федор Добронравов.
4: И я, дед Славик, тоже.
2: Впервые вместе на большом экране.
5: Таких дедушек не бывает.
2: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
6: 6+.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

если поддерживать в себе такое внутреннее энергичное состояние, как в песне Анны Семенович, которую мы только что слушали с большим-большим удовольствием, мне кажется, здесь муж сразу найдется, потому что, ну, никому же не хочется терпеть человека рядом с негативным настроением. А когда человек позитивный, то, естественно, к нему все обязательно притягиваются. Желающих зарядиться от него вот этой самой энергетикой очень-очень много. Анна Семенович, спасибо большое за настроение. Поддерживает дальше наш с вами понедельник группа «Руки вверх». Притягивайтесь все к нам ближе, потому что чуть-чуть попозже появится еще Юлия Савичева, и нам будет очень хорошо.

после этой фразы, после этого слова хочется сказать: не переживайте, что все обязательно получится. Если вдруг сейчас какие-то свежие идеи не приходят, ничего страшного, рано или поздно, пройдет день, два или три, ну, неважно, наступит всему свое время, как говорится, наступит тот момент, когда вы поймете, как и что нужно обязательно сделать. Ну и не забывайте, что у всего есть сроки, в том числе и у нашей акции, которая называется «Антоновка по-русски». Если есть идея прислать свою шутку, конечно же, пора уже действовать, прислать, можно поискать вдохновение, но помните, что у всего есть свой срок. Дерзайте, творите, заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами, придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, ну и их авторы, конечно же, получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности, как всегда, читайте на нашем сайте.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Русское радио на спорте.
12: Нам покоряются рекорды.
2: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
13: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
14: Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба Русского радио 579-779.

какой бы вы ни направлялись или где бы вы ни находились, сама по себе ночь является достопримечательностью, потому что очень сильно отличаются сутки в одном городе и в другом городе. Например, где-то на юге ночи сейчас очень-очень темные и очень-очень звездные, зато на севере эту ночь просто сейчас невозможно дождаться. Постоянно какие-то сумерки. Русское радио, конечно же, и музыка, которая звучит у нас здесь в эфире, и песни, и летние, тоже сами по себе достопримечательности, которые хочется постоянно-постоянно слышать, наблюдать и проводить в этой компании как можно больше времени. Поэтому с нами оставайтесь. Клава Кока с нами же.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
3: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
4: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
5: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Amoda и JQ с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черноморавто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8. Комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
6: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
4: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Техносервис.
8: Если смартфон падает вам на лицо, значит, пора спать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио.
10: Вот оно какое!
11: Наше
10: утро!
11: Русские перцы.
12: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, в общем...
13: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
14: Все раскидано.
13: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все в перемешку здесь, что это такое?
12: Знаете,
13: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, допрыгался.
15: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?
16: Как устроен этот мир, что имеет мне храм?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому помощь ветеранам боевых действий должна быть добавлена в перечень целей волонтерства. Речь идет о социальной реабилитации ветеранов, в том числе трудовой адаптации, профессиональной переподготовке, а также оказании психологической помощи. Депутаты считают, что предложенная мера даст благотворительным и волонтерским организациям право на финансовую поддержку со стороны государства. Также в Палате парламента предложили пересмотреть возрастной порог для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Сейчас выплата удваивается только по достижении 80-летия. Авторы инициативы предлагают ввести поэтапное увеличение надбавки каждое десятилетие. По мнению парламентариев, дополнительная финансовая поддержка должна расти с годами в 70, 80 и 90 лет. Минтранс начал разработку новых правил установки ограничений скорости. В рекомендациях будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов. В них будет учитываться фактическая интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий. К примеру, жилые дома, школы или торговые центры. Документ носит рекомендательный характер. Фильм «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории кинематографа, собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате. Картина рассказывает о пути исполнителя от участия в детской семейной группе до статуса короля поп-музыки. Предыдущий рекорд по сборам среди биографических фильмов принадлежал картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о жизни американского физика и теоретика Роберта Оппенгеймера. В 23-м году он собрал 975 миллионов. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Я всегда поддерживаю подобные инициативы от Мари Краймбери в эфире Русского радио. Давайте не ждать, давайте радоваться прямо сейчас тому, что есть. Конечно, понедельник у нас с вами продолжается. Рабочие будни, но тем не менее, что-то же можно вытащить из того, что происходит рядом с вами. Просто хороший человек, который вам улыбается. Просто классные пирожные, которые есть в магазине. Ну и, конечно, самая лучшая музыка в эфире Русского радио для вас. Всем здравствуйте!

0: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок +7 878 235 76 55.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Заставщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Секрет долголетия прост. Но секрет есть секрет.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушать?

0: только любимая.
1: Тополины пушарай, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй.
2: Это еще не любовь, это лишь такое.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Главное, чтобы было куда направиться, а там уже найдем какое средство. И можно на кораблях, можно на лодках, можно на своих двоих, можно на автомобиле. Просто здесь дело уже, что называется, пятое и даже десятое. У нас есть конкретное направление, куда мы хотим вас отправить, а именно это Нижний Новгород, который ждет уже вас. Ну, а чтобы туда отправиться, конечно же, нужно постараться поставить какие-то рекорды спортивные. В общем, нужно уже действовать прямо сейчас. Снимайте спортивные достижения на видео до 24 июля включительно, да, вот эту дату нужно ввести в календаре в красный цвет. Обязательно нужно загрузить свое видео на сайт rusradio.ru, ну или на своей странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». И с 13 июля уже русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала, и кому-то из вас достанется как раз пятёвка в Нижний Новгород. Все подробности читайте на нашем сайте rusradio.ru, и всем желаем успехов!

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
8: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
9: Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Впрочем, титры иногда тоже интересно почитать, посмотреть, кто же участвовал в создании такого шедевра. Это Джонни в эфире Русского радио. Ну, здесь, по крайней мере, мы знаем только одного главного героя, собственно, самого исполнителя. Но я думаю, что очень-очень много людей старались над тем, чтобы этот хит прозвучал здесь для нас, для того, чтобы поднимал нам с вами настроение. Но вообще, в целом, да, в жизни, как все как в кино, в кино все как в жизни. И самое главное, без музыки ни там не обойтись. У нас Владимир Киселев и Артур Пирожков появятся прямо сейчас и чуть позже Five Star. Будет круто, будет интересно. Оставайтесь.

так, шансы есть всегда. Можно, например, не показывать свое сердце и не подставлять его под удар. А если сценарий складывается так, как сейчас мы слышали в песне группы Five Star Family в эфире Русского радио, значит, есть обоюдное согласие на то, чтобы это все состоялось. Главное, чтобы оба человека это прекрасно понимали, использовали это по назначению, а не придумывали что-то лишнее, чтобы вот этот вот маяк, который светит из души, обязательно давал правильные знаки.

0: Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОКРН 102-773-980. 58-54-58.
7: Русское радио приглашает.
8: Мороженое, чипсы.
9: Таких дедушек не бывает.
10: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
9: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
11: 6+. Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую...

Я бы сказал, что это музыка сердца в эфире Русского радио звучит. Жасмин с новой песней, что называется, от сердца к сердцу. Соответственно, ожидается какая-то положительная реакция от вас. Если попала вот прямо туда, куда надо, в душу, в сердце, обязательно проголосуйте за эту работу в золотом граммофоне на сайте русрадио.ру. Всем будем рады.

0: Реклама.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
0: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
2: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
0: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
2: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, ПАО «Сбербанк».
3: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Никогда бы не подумал, что в 40 лет я не лягу спать, пока не сделаю уроки.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центробанк зафиксировал влияние роста цен на топливо на инфляционные ожидания и продолжит мониторить эффективность принимаемых правительством мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. С учетом этих факторов регулятор обновит свой прогноз к июльскому заседанию Совета директоров. Банки России подчеркнули, что текущая ситуация на топливном рынке не требует проведения экстренных заседаний по ключевой ставке. В стране могут появиться отдельные тарифы на зарубежный интернет. Причина – мораторий на расширение международных каналов связи, которые операторы подписали с Минцифры. Как пишет РБК, один из возможных сценариев – разделение интернет-тарифов на два типа – базовый с доступом только к российским ресурсам и расширенный с доступом к зарубежным сайтам и сервисам за дополнительную плату. Крупные операторы связи ситуацию пока не комментируют. Испанский визовый центр увеличил срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы для россиян. Теперь оформление документов может занять до 45 дней из-за роста числа обращений, передают ведомости. В центре подчеркнули, что запись доступна только через официальный сайт, а при оплате дополнительных услуг необходимо обязательно получить квитанцию. Мотор отметили, что свободные слоты для подачи документов на визу быстро заканчиваются, при этом запись на первую половину июля пока не открыта. Каждый второй россиянин доволен оснащением и состоянием открытых площадок для занятий спортом и физкультурой рядом с домом, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ. 62% респондентов считают, что в их регионе созданы хорошие условия хотя бы для одного вида спорта. 8% отметили, что в их субъекте есть хорошие условия для занятия любым видом спорта. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: С ума сойти, 29 июня уже на календаре. Уже практически финал на первом месяце лета. Если у вас есть какие-то итоги, которые вы можете похвалиться, или, например, вы уже сходили в отпуск и чувствуете себя полным сил и желаете всем вот так же ярко, классно, как вы, провести предстоящие два летних месяца, вы можете также написать свои сообщения. Ну и, конечно, о главном по правилам по статистике нам обычно пишут привет и поздравления. Тоже вы можете присоединиться к какому-то событию, которое, возможно, прямо сейчас вас объединяет вместе со всеми своими близкими, родными, друзьями или коллегами. Поздравляйте, пишите приветы и все остальное мы тоже от вас ждем. Напомню, 8-916-003-105-7. Это телефон, это номер всех наших мессенджеров. В общем, отправляйте в личку свои сообщения. Ну и также, напомню, можно зайти в официальные аккаунты Русского радио, которые есть везде, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Максе в том числе, и там, и там, и там. Есть моя фотография, меня зовут Андрей Макеев, и прямо под фотографией можете оставлять также все свои приятности, которые мне в течение всего этого часа необходимо, просто жизненно необходимо прочитать, опять же, для вашего праздника, для вашего настроения. Пишите, ждем, у нас прямо сейчас группа «Серебро» открывает стол заказов Русского радио. Делайте громче, будет весело.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, скажем так, у нас множество точек пересечения вместе с вами. Одна из них — это официальное сообщество русского радио в Одноклассниках. Можете прямо сейчас здесь оставлять все свои признания, приветы и что у вас там для стола заказов. Ну и моя задача что делать? Читать брату Арсению Галкову из Москвы большой пламенный привет. Он сейчас едет с работы покупать свой новый первый автомобиль. Ждем в гости. Желаем успешно доехать и все такое прочее. Ну и понятно, какая волна должна звучать в этом автомобиле. Да, это русское радио. Чтобы дорога была успешной, чтобы дорога была мягкой и с удовольствием. Поэтому только русское радио. Пожалуйста, привет маме любимой Юлии. Мамочка, спасибо тебе за все. От сына Егора Палухина прилетело к нам это сообщение. Еще вижу мужу Ивану Ивановичу Лизневу. Скорейшего выздоровления. Очень любим, ждем домой. Это сообщение к нам прилетело от Светланы. И вот еще Алина из Черкесска хотела бы передать любимому супругу Расимчику спасибо за подарок. И очень-очень сильно его любит, конечно же. Пишите сообщение. Напомню, что прямо сейчас в Одноклассниках все принимаем.
0: Стол заказов русского радио. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость Лада Нива Легенда классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
5: Учение – свет. А за свет надо платить.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио.

16-003-105-7. В Максе получаем от вас сообщения разные. Вот от Светланы, например: каждое лето на Троицу мы всей семьей ездим на малую родину, в деревню Петриха над рекой. Она находится в живописном уголке России. Березы, липы, яблоневые, вишневые сады нас встречают в теплом гостеприимном доме Людмила Витальевна, Александра Ивановича Родионовы. В доме всегда вкусно пахнет щами, пирогами из русской печки. Передаем им большущий-большущий приветик. Как же здорово, как же приятно читать такое. Поздравляю с днем рождения любимую жену, маму двоих детей, Марину Абрамову. Марин, ты лучшая жена на свете. Это сообщение написал нам Максим. Дальше еще просьба передать любимому Косте Ануфриеву хорошей дороги. Он сейчас в пути из Приморского края, город Большой Камень, в Керчь, в город Крым. Я его очень сильно люблю, соскучился, возвращайся скорее обратно домой. Слушайте, такой большой путь. Опять же, все должно быть проходить под музыку русского радио. Ну, естественно, с мыслями о любимой Оксане, которая написала нам сюда это сообщение. Ну, вот еще Ольга написала: хочу передать поздравления для нашей любимой мамы и бабушки Татьяны Николаевны Куницыной. Ей сегодня исполнилось 70 лет. Хочется пожелать ей крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо за любовь, заботу, которую ты нам даришь. Мы все тебя очень сильно любим. Я мала.

ощущения, после которых просто не до сна. И обычно об этих впечатлениях вы нам пишете. Сюда, в стол заказов Русского радио. Да, описывайте о том, как у вас проходят будни. Может быть, какие-то праздничные, особенные события. Или просто хочется сказать спасибо людям, которые подарили вам особые впечатления. Уже подарили особые впечатления этим летом. 8

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, давайте обратим внимание сейчас на людей, у которых все хорошо прямо сейчас, судя по тем сообщениям, которые нам пишут. Вижу от вас всякие приятности во ВКонтакте. Адресована одна из этих приятностей Наталье и Александру Балыбиным. Мы с жемчужной свадьбой их поздравляем с 30 годами совместной жизни. Желаем, чтобы впереди было много счастливых дней, а ваши чувства сияли как жемчуг. Очень вас любим, дочки. Написали это приятность, эту открытку, не побоюсь этого слова. Поздравляем главному бухгалтеру Ольгу Владимировну с днем рождения. Она отметила 27 июня свой, собственно, праздник. Желаем, чтобы в жизни все складывалось так же безупречно, как идеальный баланс радости с запасом, стресса ноль, а счастья и здоровья на много лет вперед. С уважением, коллектив арт-отеля из города Суздаля. Все вместе здесь тоже старались, ВКонтакте. Привет всем слушателям Русского радио, спасибо большое. Сразу вам заранее, Наталья. И еще отдельной пламенной, дорогой, любимой младшей сестренке Настюше. Настюше, пожелайте ей прекрасного дня, суперского настроения. Она самая лучшая сестра на свете. Очень люблю, хочу сказать, чтобы она оставалась такой же всегда. Ну, собственно, Натали. Вот еще всему коллективу столовой МФТИ, Андрею, Александру, Алине. Добра вам, ребята, вы несете радости в качестве вкусно приготовленной еды. Творческих вам успехов, хорошего настроения от Петра из Волгограда. Рада, спасибо, Русское радио, не за что. И еще маме Саше и папе Саше, а еще привет любимой тете Алине. Всем хорошего вечера, хорошего настроения, хорошего дня и хорошего утра, и хорошего понедельника и недели. Семья Горячевых вам желает, в общем, всего самого классного, ну и, конечно же, прекрасного лета под музыку Русского радио.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Вот оно, то самое ощущение, когда загорается солнце внутри, благодаря Ираклию в эфире Русского радио, благодаря тому, что у нас есть время подарков здесь же, на Русском радио. Мари Краймбери, дорогие друзья, ждет вас в эту пятницу, 3 июля, на своем большом концерте. Выступление состоится в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде. Два приглашения на этот концерт я подарю тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир первым. Пора, набирайте 8-495-995-105-7.

0: Время подарков на русском радио.
1: Ну, знаете, для сердца есть и бальзам, что называется, и на душу, и на сердце твоим подарком в эфире русского радио. Мы сейчас познакомимся сначала с дозвонившейся, самой первой по моему призыву, Татьяна. Там позвонила. Татьяна, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы у нас из города...
2: Липецк.
1: Города Липецка. Ну, давайте так, как настроение в Липецке для начала?
2: Отличное.
1: У вас?
2: Погода, правда, так немножечко... Не, ну, хорошая, наоборот, такая свежая. Поэтому...
1: Все хорошо, да?
2: Вот хотелось бы приехать к вам в Москву.
1: Это естественно. Скажи, пожалуйста, а вот вы в город в одиночестве приедете или кого-то с собой возьмете, подругу, друга?
2: У меня подруга живет в Москве, поэтому вот мы с ней и пойдем.
1: Ну, давайте, собственно, я объясню, о чем теперь идет речь. Я, во-первых, вас поздравляю, мы все вас поздравляем, Русское радио поздравляет. В эту пятницу на летней сцене на воде в клубе-ресторане Шорхаус выступает Мари Краймбери. И в подарок от Русского радио конкретно вы, Татьяна, и, соответственно, ваша подруга, получаете два приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Будете танцевать под любимые песни, будете получать самые яркие эмоции на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Шикарно! Шикарно! Что-то кому-то скажете сейчас вот этих вот ваших эмоциях, которые вас просто вынесли вперед там в эфир и, соответственно, может быть, кого-то тоже порадуете. Подругу, например.
2: Я вам хочу сказать большое-большое спасибо.
1: Так, вот напросился.
2: Подруги, конечно, сейчас, да, хотел подруге сейчас позвонить, сообщу о том, что мы пойдем с ней на такой замечательный концерт. Яна ей очень нравится, сама Мари Краймбери. Так что, в общем, это будет для нее сюрприз.
1: Ну, смотрите, как у вас прекрасно начинается неделя. Понедельник у вас уже состоялся, а дальше уже остается дождаться только пятницы. Я думаю, что на вот таких эмоциях у вас неделя пройдет очень легко и быстро. По крайней мере, я желаю вам этого.
2: Конечно.
1: Да, оставайтесь на волнах русского радио, чтобы и музыкально тоже мы вас поддерживали, ваше настроение. Ну, а всем остальным рекомендую следить за столом заказов, следить за время подарков, и вас тоже ждет обязательно удача. Звоните.
0: Время подарков на русском радио. Вечер.

0: Звонки и Ася в эфире Русского радио. В столе заказов сейчас песни кому-то по погоде. Ну, конкретно, вот Анна написала, мы сейчас на даче. Солнышко, лето, классное настроение. Мужу Лене Роеву привет, Луганская область, Алчевск. Я представляю, как сейчас здорово им находиться под музыкой, с музыкой Русского радио, проводить этот понедельник. Все работают, а вот люди отдыхают. Ну, в принципе, можно. Для этого и дано лето, чтобы мы с вами почаще находили поводы для каких-то радостей. Поздравьте нашего сына Данила с днем рождения. Ему сегодня 12 лет. Мы его очень любим. Мама и папа написали это сообщение. Привет всем парикмахерам. Хорошего дня от Лены. Здесь не так содержательно, но, тем не менее, парикмахерам должно быть приятно. Только что приехал из лагеря «Орленок». Данила написал. Сейчас едем в ресторан, будем кушать. Лагерь очень понравился, очень много друзей, советую туда поехать. Поеду еще в лагерь в августе. Привет дедушке, гении, тете Вале, сестренке Ли. Ну, в общем, Данила все рассказал. Нам, в принципе, здесь в сообщениях очень много что рассказывают, и про Ивана Соловьева в том числе. Вань, ты, между прочим, не расслабляйся. Здесь написали, что у тебя не только хорошие рецепты, но и классный газон. Вот я тебе сейчас не найду это сообщение.
1: Но газон у меня классный, правда.
0: Но вот сообщение прямо прислали такое. Вы знаете, у Ивана Соловьева такой классный газон. Что ты делал?
1: А потому что у Ивана руки золотые. Вот растут из того места, понимаешь? И пожарить, и спечь, приготовить, нарезать, и за газоном
0: и песню поставить.
1: Вообще все могу.
0: Мистер классный газон Иван Соловьев остается с вами на протяжении оставшихся дней и сегодняшнего в том числе. Ну вот, а я пойду домой. Меня зовут Андрей Макеев. Завтра после вечернего шоу всем услышимся. Всем пока.
1: Пока.
2: Стол заказов.

0: Реклама. Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Amoda и JQ с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8. Комплектации Комфорт 2025 года выпуска. Не оферта.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedifishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВВД МТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдин 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо. Поздравляем с Новым годом. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Новак подчеркнул важность скоординированной работы федеральных и региональных властей. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации. В июле, среди прочих, в стране вступят в силу законы, которые позволят банкам быстро обмениваться информацией о кредитных историях для борьбы с мошенниками. В частности, начнет действовать норма, согласно которой родители и другие законные представители смогут получать выписки по вкладам и счетам несовершеннолетних. Таким образом, они смогут защитить детей от злоумышленников. Напомню, с прошлого года парламентарии приняли 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками. Результаты ЕГЭ на портале госуслуги проверили более 10 миллионов раз за время экзаменационной кампании, сообщили в Минцифры. Сейчас в личном кабинете доступны результаты по всем предметам, говорится в сообщении ведомства. Чтобы узнать баллы, достаточно авторизоваться на госуслугах и перейти в раздел образования. Результаты появляются автоматически, дополнительно вводить данные не требуется. На ярмарке вакансий более 70 тысяч человек получили предложение о работе. Федеральный этап мероприятия собрал свыше 400 тысяч участников. Лидером по большинству показателей стал Приволжский федеральный округ. Центральный федеральный округ показал лучший результат по числу соискателей, получивших предложение о работе – почти 19 тысяч человек. Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 23 года по поручению президента. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.

Здравствуйте, девчонки, здравствуйте, мальчишки, мамы, папы, привет, бабушки, дедушки, тети, дяди, привет всем слушателям Русского радио. Настроение у меня сегодня шикарное, у вас, я уверен, тоже. Планы у нас на сегодня грандиозные. В общем, пристегните ремни, врываемся в новый музыкальный час на Русском радио и, конечно же, врываемся с отличной музыкой Анны Семенович. Группа «Градусы» с новинкой и «Зиверт» прямо сейчас. Поехали!

0: Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Каждый день жена меня спрашивает, что я хочу на ужин. Еще ни разу не угадал.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза

слушателям Русского радио никогда не бывает грустно. Мы постоянно что-нибудь для вас придумываем, правда же? Вот, пожалуйста, принимайте. Спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами. Хотите? Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Загружайте его на сайт rusradio.ru или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте.

на спорте, в одно слово. Подарим 3 поездки на двоих. Все подробности тоже можете прочитать на нашем сайте rosradio.ru. Спорт, ты наше все. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев. Жасмин подхватывает нашу музыкальную эстафету. Далее Джонни и Дима Билан. Хорошего понедельника, хорошего настроения.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радостно, радостно было. Отгуляли, отгремели школьные выпускные вечера. Выпускники превратились в абитуриентов, да? Да. Вот теперь мы желаем, чтобы абитуриенты превратились в студентов, в первокурсниках. Ну и мой совет от студента, которым я был в далеком-далеком прошлом, в начало 2000-х, по-моему, да? Ну, да, конечно. Ребятки, первый курс, по крайней мере, учиться надо добросовестно. Не пропускайте занятия, не пропускайте лекции, зарабатывайте авторитет перед преподавателями. А потом, по секрету скажу, чуть расслабиться можно будет. Вы слушаете Русское радио. Что у нас с музыкой? Что у нас по плану? Отпетые мошенники, Ёлка и Андрей Губин. Через пару мгновений Иван Соловьев. Это я. Мой вам привет.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Плачь, любовь».

0: Да, классно мы проводим с вами лето. Ну, где-то с погодой, конечно, не очень, где-то наоборот, с погодой очень даже очень. В любом случае, лето красное, лето чудесное. Кстати, взглядом, нет, не взглядом, глазом не успеете моргнуть. Вот честное слово, как начнут в торговых центрах открывать школьные базары. Поэтому, ребятки, наслаждайтесь летом, пока оно вот здесь, в самом разгаре. Делайте красивые фотографии, красивые видео, чтобы потом холодным, морозным, зимним вечером зашли в телефон, зашли в фотогалерею и немного погрелись. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Буду согревать, если вдруг кто замерз, классной музыкой. Мари Краймбрери, «Отпетые мошенники» и «Сливки», и «Хамалеи на Вайи». Прямо сейчас здесь, на русском.
1: А если

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сайт!

Дорогие мои, вот часто приходится слышать, мол, заведи котика, успокой нервы. Я, знаете ли, когда-то тоже повелась вот на эту историю. Конечно, я очень люблю моих усатых-полосатых. Но в эти выходные они решили показать мне, что такое настоящие джунгли в рамках одной среднестатистической квартиры. И вот там, поверьте мне, действительно, я не беспокоилась больше ни о чем, кроме того, чтобы сохранить москитные сетки и хотя бы некоторую часть мебели и посуды, потому как у нас были гонки по вертикали. Если вы настоящий котовладелец, то вы понимаете, о чем я говорю. В общем, надеюсь, глядя в зеркало вместе со своей кисонькой, вы видите любовь и счастье, а не что-то там другое.

Надеюсь, вас, друзья мои, с любимым человеком соединит нечто большее, чем на ладони линии. Я сейчас не про совместную ипотеку, а скорее про поход в ЗАГС. А может быть, про любовь, которая позволит вам оставаться вместе на долгие-долгие годы. Любви и счастья хочется пожелать абсолютно всем тем, кто его ищет. А если ваша вторая половинка ну никак не находится, то пусть этим летом произойдет чудо. И прямо вот идете по улице, бамс, встретились глазами с тем самым единственным для вас предназначенным человеком. А вообще интересно, есть ли у каждого из нас с вами на ладони та самая линия, которая предсказывает, или правильнее сказать, показывает направление, где искать главное чувство в своей жизни. Вообще неплохо бы, чтобы была такая красная стрелочка, которая начинает активизироваться именно в тот момент, когда любовь рядом.

цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: открою вам секрет, друзья мои, у меня тоже бывает плохое настроение. С дождем это, правда, никак не связано. Просто иногда с утра пораньше просыпаешься и думаешь, ну все, я плохо выгляжу, мне не нравится погода, мне не нравятся люди вокруг. Мне вообще ничего не нравится, хочется только сидеть, завернувшись в плед, и грустить, и думать о том, что вся твоя жизнь сплошная безнадега.ру. Если у вас вдруг периодически такое же состояние накатывает, то, знаете, надо его просто брать, скатывать в такой некрасивый комочек и выбрасывать в форточку. Ну и, естественно, чувство юмора вам в помощь, потому как, если хочется погрустить, нужно начать острить, как-то подкалывать самого себя, для того, чтобы понять, что все не так плохо. Кстати, ваше чувство юмора поможет вам не только вылезти из той самой безнадеги.ру, но еще и получить приятный подарок здесь, на русском. Если мечтаете, чтобы именно вашей шутке улыбнулась вся страна, не только ваша семья или только ваш трудовой коллектив, вы эту шутку придумывайте, записывайте к нам сюда на Русское радио, присылайте, оставляйте ее на нашем сайте русрадио.ру. Лучшие шутки обязательно озвучат в эфире Антон Юрьев, но авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте русрадио.ру.
1: Все будет хорошо.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: знаете, о чем сейчас подумала? Совершенно не обязательно быть с кем-то парой для того, чтобы прекрасные отношения складывались и для того, чтобы был такой тонкий душевный коннект. Не пара, но отличная команда. Это я, конечно, про себя и моего коллегу Мишу Набокова. Привет.
1: Да, Юль, привет.
0: Привет.
1: Буквально только что у меня родился анекдот про группу «Не пара».
0: Так,
1: если хочешь, могу рассказать.
0: Давай.
1: Слушай, ну у тебя на самом деле не было выбора, я бы все равно рассказывал.
0: А, ну да.
1: Итак, алло, это группа «Не пара»? Да. А почему в трубке только один голос? Потому что мы не пара.
0: Все понятно. Но это
1: подожди,
0: действительно...
1: дай посмеяться, Юлечка, от души.
0: Ну, слушай, но это же правда, потому что Александр Шоу, по-моему, ему для того, чтобы ощущать себя, ну, так сказать, с кем-то, да, ему достаточно его коллекции гитар, а все остальные могут петь или не петь. Есть один артист, есть одна гитара, и этот парень с гитарой выходит на сцену и, собственно, все делает шоу. Больше ничего не нужно.
1: Слушай, я даже не знал, что у него коллекция гитар. Какие познания у тебя? Это он тебе по секрету сказал?
0: Нет, я просто слежу за соцсетями любимых исполнителей.
1: Обалдеть.
0: Да-да-да. Ты понимаешь, как бы сказать, девчонки любопытные от природы. Это вот парни, они все больше шутки шутят.
1: Я посмотрю обязательно, что там за гитара у него.
0: И еще, кроме всего прочего, я тебе хочу сказать, именно поэтому мы с тобой вот и являемся отличной командой, потому что мы друг друга дополняем.
1: Да, потому что ты знаешь про коллекцию гитару, а я нет.
0: А ты шутишь на эту тему.
1: Нет, я еще не пошутил, но обязательно потом пошучу.
0: Да, приготовься. Да.
1: Все, заметано.
0: Друзья мои, я вас благодарю за прекрасный вечер. С вами было, как всегда, отлично. Обязательно встретимся в ближайший четверг в 8 вечера здесь, на Русском. Пока.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Семейную ипотеку оставили на осень. Новые правила по программе льготных кредитов вступят в силу с 1 октября, а не с 1 июля, как предполагалось ранее. Перенос может быть связан с необходимостью более детальной проработки социально важной программы. В центре обсуждения остается величина ставок и размер лимитов в зависимости от количества детей в семье. Эксперты ожидают, что в преддверии вступления в силу новых правил выдачи могут вырасти на 20%, что позволит застройщикам активизировать продажи. Более 60% косметологических центров в России работают без лицензии. Это выяснила организация под названием «Общественная потребительская инициатива». Исследование показало, что только 6,5% участников рынка работают в правовом поле, а более 60% оказывают услуги без разрешения. Общественники направили в Генпрокуратуру и правительство предложение по борьбе с нелегальным рынком медицинских косметологических услуг. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027 году. Как пишет «Парламентская газета», сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По данным эксперимента, выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. Началась продажа билетов на матч за Суперкубок России по футболу. Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» 18 июля встретятся в Нижнем Новгороде. Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, стоимость билетов начинается от 1500 рублей. «Зенит» сыграет в Суперкубке в качестве чемпиона страны, а «Спартак» как обладатель Кубка России. Красно-белые выигрывали Суперкубок один раз в своей истории в 2017 году. Рекорд принадлежит «Зениту» — 9 титулов. Действующий обладатель трофея — московский «ЦСКА». На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков, на Русском радио вместе с вами. Недавно ко мне пришел сосед, улыбался, принес торт и сказал, что будет рад слышать мою любимую музыку на всю громкость в любое время дня и ночи. Представляете? Я подумал, ну бывают же люди, а? Ну золотые, просто золотой человек. На следующий день он начал сверлить стены.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в кафешке был свидетелем разговора двух подруг. Одна, значит, говорит другой: а я вообще не понимаю, зачем нам худеть? Вот зачем нам, девчонкам, сбрасывать вес? Если мужик стал тебе мал, нужно просто найти нового и побольше. Я не знаю.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Новая песня на русском. И пусть...

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.
2: Я жду тебя.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Романа Архипова под названием «Все будет хорошо». А чтобы так было, нужно быть хитрее. Например, вот один знакомый недавно жаловался, супруге подарили картину маслом. Летом стало пахнуть, решили продать. Выставили за чисто символический ценник. Ни одного звонка, никто не хотел брать. Достали полотно, выставили одну рамку, забрали сразу. А что нужно было сделать? Просто написать «Неизвестная картина Леонардо да Винчи, сестра Мона Лизы». Всему надо учить.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно меня подвозил один знакомый. Мы заехали на заправку. Там такая система. Сначала заливаешь бензин, потом оплачиваешь. В общем, залили, сели в машину, отъехали буквально 10 метров. Пошли оплачивать. Внезапно забегает охранник и кричит: «Уехал! Уехал, скотина!» Я думал, неужели вообще люди... нашей колонки. В общем, нас попросили в следующий раз не отъезжать от колонки до оплаты.

0: вернуться.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, в детстве у нас был еще черно-белый телевизор, представляете, который очень плохо показывал. Часто отдавали его в ремонт. Однажды мы собрались всей семьей, чтобы посмотреть. Включаем, там все, как всегда, рябит, расфокусировано, видны какие-то силуэты людей. И дед такой говорит: опять в ремонт нести, да что ж такое. И тут внезапно голос ведущего передачи: а вот так видит наш мир лягушка.
0: Собирайся.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Как-то ехал по МКАДу и увидел огромный такой красивый автобус с надписью «Королевский колледж бизнеса и менеджмента». Я подумал, интересно, чтобы учиться в этом колледже, наверное, нужно предъявлять свое генеалогическое древо, чтобы доказать аристократическую кровь. Все-таки Королевский колледж, как-никак. Подъезжаем к автобусу поближе, становится видна надпись мелким-мелким шрифтом «Город Королев, Московская область». Он пришел на...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: День рождения Бабы Яги, друзья. Где, как не здесь, в столе заказов на русском радио, нам отметить это событие. Если у вас есть такая знакомая, обязательно напишите. Если нет, тоже напишите. Мы вам найдем, познакомим, если нужно. Номер наших всевозможных мессенджеров 8-916-003-105-7. Пишите в нашу группу ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну и что уж там говорить, даже бабушка Яга не устоит перед этим артистом. Дима Билан и его «Молния».

даже на малиновой луне сейчас слушают стол заказов на русском радио. А все почему? Потому что Оренбург передает нам привет. Цитата, процитирую сообщение. Давайте поздравим всех тех, кто вступил в новую взрослую жизнь. Ребята, у вас все впереди. Также привет улетает тем, кто сейчас мчит по трассе, не меняя волну. Тестомесам, врачам и всем, кто не спит. Пусть неделя пролетит быстро. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. Процитирую еще одно сообщение. Поздравьте, пожалуйста, так. С юбилеем очаровательную прекрасную подругу Наташеньку Железнову. Ну как мы Наташеньку, да тем более Железнову-то. Не поздравим с юбилеем. Пусть все мечты сбываются. Здоровья, радости, всех благ тебе, моя хорошая. Твоя подруга Диана и все, кто тебя знает и любит. Конечно же, вся команда Русского радио в полном составе. Гомель, Беларусь. И вот я не знаю почему, но очень вкусно сейчас запахло колбасой. Вы чувствуете?

0: И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. А здесь большой привет любимой семье Романовым прилетел цитата. Мы сейчас трудимся на работе. Муж, сын и я, а дочка дома. Написала ваша любимая мама Лена. Это Краснодарский край. Процитирую еще. Передайте привет жене Поплюйко и... Привет Жене Поплюйке, вот так вот, и Александру Андриенкову. Они сейчас не спят. А почему не спят? Да потому что новинку от группы «Серебро» не послушать на русском радио — это преступление.
1: Новая песня на русском.

едет уважаемый директор наш Виктор Викторович из Симферополя. Медведи и ансамбль мы для встречи не нашли, написал Сергей, но зато мы нашли Сергея Лазарева.

и через туман, и через тучи все равно пролетают ваши сообщения и поздравления, потому что это стол заказов на русском радио. И нам ничего не страшно здесь. Поздравьте, пожалуйста, вот процитирую. Чернокурова Ярослава с днем рождения. Да, пожалуйста, нам вообще не сложно. И нам приятно это сделать. И еще огромный привет крестной Чернокуровой Анне. Мы также с удовольствием передаем. Спокойной ночи Алексею мы желаем. Цитата. Лёшка, давай встретимся, позвони, Наталья, Калининград. И да, Лёшка, на всякий случай захватите с собой зонт, потому что...

натанцевались, и давайте немножечко, хух, немножко передохнем, нужно отдышаться и возвращаться в стол заказов на Русском радио, потому что Лена уже здесь, и она передает большой привет нам из Краснодарского края, и не менее большой, а может быть даже и чуточку побольше, привет отправляется любимой мамочке Вере Петровне и любимой сестре Марине Сергеевне. Лена пишет, что очень сильно вас любит. Также Андрею и Ларисе горячий привет от кого? От кота Алексея. Да, я, кстати, совсем недавно узнал, что у некоторых кошек, представляете, есть большой палец. Вот вам и доказательство.

0: Все прошло, но только не стол заказов. На Русском радио он продолжается. И пора узнать, что же хорошего прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Привет друзьям, также брату, полковнику Пегову Анатолию Михайловичу, его семье, конечно же, любимой Леночке, еще всей Башкирии и родному городу Уфа. Цитата: «Нас залило дождем, но мы прорвемся». Это все от капитана Пегова Александра Михайловича. Ну, в этом водном пространстве есть свои плюсы, потому что мы прямо сейчас закинем наши музыкальные сети и буквально через секунды таких артистов достанем. Закачайтесь.
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Зашел в пиццерию, заказал пиццу с доставкой и бесплатно доехал с курьером домой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: о всем. Я Миша Набоков. С удовольствием приглашаю вас в наш следующий музыкальный час на Русском радио. Я тут по секрету вам скажу, только между нами, тихо. Я краешком глаза сейчас посмотрел на плейлист. Какие там будут песни? Я даже не знаю, как вам это все дело описать. Вот как бы сейчас сказал мой отец, полюбуйся. Нет, ты посмотри на мои громадные мурашки.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.